0: Украина покорилась им всего-то за 5 недель. И это, кстати, результат твоих усилий. Поддержки артистов на сайте europoplus.ru и в нашем мобильном приложении. Только ты влияешь на результат, поэтому продолжай голосовать. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тиесто, Брайна Грейс, Beautiful Places, French Montana и Макс Би, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Миша Миллер, Алекс Вилле, Бам-бам, впереди. Дождись.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире. Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europoplus.ru.
4: Радиоканал Европа Плюс Калуга. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 400360 от 3 апреля 2024 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: секунд еще раньше, но и пробей плюс отметится Эбон с суперхитом «Hollow». Наслаждайся.
1: Радиоканал «Европа плюс Калуга». Регистрационный номер серия L номер ТУ-400-360 от 3 апреля 2024 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Встречай Тедди Свимса с классной темой Mr. Know It All. Прежде слове «Елку» с историей «Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между...
1: Еще раньше вспомним суперхит от Дуа Липы «Don't Start Now». Также в эти 30 минут только музыки появится. Lost Frequencies, Calvin Harris и многие-многие другие. Будь рядом.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

Mr. Know It All. Мистер Всезнайка, это Тедди Свимс прямо сейчас. Этот парень дважды номинировался на Грэмми в 25-м как лучший новый артист, а в 6-м за свой студийник I've Tried Everything But Therapy Part 2 пока не победил. Но я уверен, что заслуженная награда еще точно к нему придет. Больше нам, больше музыки ждет нас далее мод и очередной проникновенный трек «Намек на нас» на подходе. Прежде встречай Артемаса с вирусной вещицей «I Like The Way You Kiss Me», а вот раньше всех здесь отметится Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Все это здесь на радиостанции номер один в России на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

твоих динамиков. Ну, намеки — это дело хорошее, но на одних намеках далеко не уедешь. Иногда нужно говорить прямым текстом. Собственно, мод сам же это в тексте подтверждает. Да, я тоже скажу прямым текстом, без намеков. Чтобы начать рабочий день правильно, в нужном настроении, нужно стать более энергичным, позитивным. Да, все это к майскому Усть-Тимуром Бодровым здесь на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве будут игры, будут подарки, гороскоп, классные треки и многое-многое другое. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Airbox Graceland, The Second Voice, Let Me Be, а также Comrade Be Mine. Впереди. Оставайся.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Классные новости для всех, кто проводит время в компании Европа Плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. С нами Боб Синклар и Кайзо с темой I Can't Wait.

пропусти Prague 16 с суперхитом Paid to Exist. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Avicii и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.

очевидный вариант, но вышло, конечно, круто. Польшки там в большом узке ждет нас. Далее Доминик Файк с историей Baby Doll на подходе. Трек длится всего минут 38, но насколько же он стильный, насколько запоминающийся. Просто блеск. Прежде встречай Roy XOP, будем слушать суперхит He Еще Comes Again, а вот еще раньше лови Минелли Арсити с вещицей Disturbia здесь на Европе+.

Шикарная вещица от Доминика Файка. Baby Doll. Только что в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. BTS и стильная история Swim, Робин Шульц и Дэвид Гетта он репит, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Ну и быстренько скажу, что если вдруг ты не знаешь, как начать это утро, не знаешь, что может тебя подзарядить на всю предстоящую среду, то советую заценить концерт группы Gimme, состоящий из сотрудников Европы+. 30 апреля мы устроили лайв-перформанс в рамках Disco Day и исполнили крутейшие диско-хиты в шоу Rush. Залетай на сайт europaplus.ru или заходи в наше сообщество ВКонтакте. Тебе точно понравится.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все хиты здесь, на Европе плюс. И ближайшие полчаса никто не помешает тебе их слушать. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. В основе «Медуза» с вещицей «Don't Wanna Go Home». Прежде встречай Сабрину Карпентер с историей «Эспрессо». А еще вспомним суперхит «Инди Хаск» от «Хейфекс». В эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Также появится Зейн, Ройл Джиглас и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай Тимура Бодрова.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 6:00.

Медуза в желании продлить момент эйфории на танцполе. Тема «Don't wanna go home tonight». Да, у тех мгновения, когда хочется сказать «Остановись мгновение, ты прекрасна». Да, пусть так у вас будет сегодня. Сегодня в среду 6 мая. А вообще, конечно, деньки замечательные. Весна, май, рядом Европа Плюс и в нашем эфире хиты и суперхиты. Да, хит-марафон далее продолжим при участии Элли Голдинг и Бенсона Буна.

0: Медведи на велосипеде. В эфире нашем румынский парень по фамилии Медведи. Зовут его Богдан. Песня про поломанное сердце. Broken Heart на Европе Плюс. Давайте вы, ребятам, сегодня берегите свои органы, ладно? Органы, конечности, а мы, Европа Плюс, поможем с поддержанием настроения на хорошем уровне, должном. Для этого у нас дали, например, Dance Pop подгон, трек This Feeling от Fast Boy.
1: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ИП «Соловьева МВ».
4: В Калуге сегодня преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 3-5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. Днем до 21 градуса тепла.
5: Девочки, тема наших посиделок – уходовая косметика. Кто что посоветует?
6: У меня сухая кожа. Я покупаю все средства в моей Корее.
7: Ой, я тоже. У меня были проблемы с волосами. Консультанты в моей Корее помогли подобрать шампунь и маску.
6: А патчи корейские – просто прелесть.
5: Девочки, это, наверное, все очень дорого.
7: Нет, ты что? В моей Корее доступные цены. И каждый день скидки и акции.
5: И где же этот чудесный магазин?
6: Моя Корея. Все подробности у продавцов-консультантов в ТЦ 21 век.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Все смешалось в этой песне. И Токио, и Германия, и Калифорния. Калифорния Найтс от ансамбля Токио Хотел. Вот, но нам хорошо и здесь. Без Калифорнии, да. Вообще, там, где Европлюс, ребята, там всегда праздник. Музыкальный праздник, который всегда с вами в режиме 24/7. И праздник наш продолжим далее с компанией Rehab и Sophie and the Giants.

0: только стартовала, Энрике наш Хулевич уже утомился, устал. Tired of being sorry. Песня его называется. Вам, ребята, желаю, чтобы сегодня батарейка ваша не садилась. Пусть сегодня будет все легко, на улыбке, собственно, как у нас в майском О.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет! В столице 7:00.
2: Европа, Европа Плюс.
0: Время новостей, время Марата Бекметова.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Магистратуру предлагают привязать к профилю бакалавриата. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС, и жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, в Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Продолжить обучение по ряду направлений можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Поэтому профиль магистратуры должен быть связан с предыдущим образованием. Эксперты в целом поддерживают такую идею. В Чебоксарах заявили о переводе на дистанционный формат 3 школ после атаки ВСУ. Все остальные образовательные учреждения будут работать в штатном режиме, уточнил глава города Станислав Трофимов. Он добавил, что сегодня специалисты приступят к установке первой партии окон в жилых домах. Напомню, накануне Чебоксары подверглись атаке ракетами и беспилотниками. Погибли 2 человека, еще 34 жителя получили травмы различной степени тяжести. Были также повреждены 28 многоквартирных домов. В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении кори у сотрудника МГУ имени Ломоносова. Началось эпидрасследование. В столичном управлении ведомства уточнили, что случай инфицирования зарегистрирован 4 мая. Заболел работник факультета вычислительной математики и кибернетики. В Роспотребнадзоре добавили, что определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками проводится разъяснительная профилактическая работа. Один из корпусов вуза перевели на дистанционный формат обучения. Функция расшифровки видеосообщений появилась в МАКС. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в МАКС, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джау и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма, в том числе картина «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева. Жюри Каннского фестиваля просматривает фильмы основного конкурса и вручает 9 постоянных наград, включая самую престижную «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 7:03. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

очки. Они на носу, они рядом. Ваше счастье рядом. Называется Европлюс. Называется летнее. Ой! Дурачок, майское. Привет, ребят, привет, привет, привет. Я Тимур Бодров. Следующие несколько часов своей прекрасной, счастливой, красивой, молодой жизни проведу с вами. Буду ставить хиты и дарить подарки. Чего только из подарков у меня для вас нет. Значит, и кинопроектор есть, и смарт-часы имеются, и конструктор Лего. И, конечно, с кем-то из вас мы заглянем в наше денежное хранилище в игре на повышение. Вот. Значит, и чтобы там в этой игре на повышение легко ты ориентировался, вот тебе подсказка. В нашем хранилище сегодня 3780 рублей. Да, 3780, именно после этой суммы тебе стоит закончить поход за деньгами. Желаю удачи, не пропусти игру на повышение. Сейчас в Москве 7:07, всем майское У! Майское У!

0: песни до плюс 24. Пора артистку Марии Краймбрери переименовать. Да, пора уже переходить на летний вариант псевдонима. Как вам, например, Мари Крем-брюле? Крем-брюле, по-моему, отличный варик. Да, Марина, можешь, если что, не благодарить. Ну, а мы в солнечной компании продолжим далее в майском. Дэвид Гетта, One Republic, история I Don't Wanna Wait.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
3: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.

0: мелодия, собственно, написанная аж в 19 веке. Послушайте. Автор ее, композитор французский Габриэль Форе, называется «Мелодия Павана». Если что, можете погуглить в Яндексе, как звучит «Арига». Переосмыслил классику Алан Уокер в его исполнении. Трек называется «Broken Strings».
1: Гороскоп в майском У.
0: Все так. Что мы имеем? Мы имеем среда уже, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены за незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы сделаете все безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать и нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути. Рассмотрите и другие варианты. И рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт с любым человеком.

0: слушаю, короче, и очень напоминает бит одной песни. Somebody, somebody that I used to know. Или нет? Так или иначе, песня получилась превосходной, отменной. Mr. Know It All, Teddy Swims, только что в майском. Далее у нас еще один крутой парень. Ждем Алекса Уоррена с новинкой Fever Dream. И ты обязательно в эфире нашем появишься. Ты, с кем я отправлюсь скоро в путешествие по городам России. Устроим кто куда. Кто куда. И в память о приключении сегодняшнем подарю тебе смарт-часы. Если есть желание к путешествию присоединиться, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Чувствуйте, это весна. Время отправляться за новыми впечатлениями. Ваше идеальное путешествие начинается с Белджи. Стиль, комфорт и технологии, которые вдохновляют на каждый километр пути. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» по адресу Тульское шоссе 14Г. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Белджи. Надежность в движении.
6: Сейчас лучшее время для прекрасного зрения. В федеральной клинике МНТК имени Федорова. Анинки, Святослава Федорова, 5. Инновационное оборудование, опытные хирурги и лазерная коррекция зрения 20 тысяч рублей. Подробности по телефону 505-774.
7: Цена указана за операцию на один глаз. Акция действительна до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Европа Плюс представляет.
9: Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
10: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
9: Но иногда это жизненно необходимо.
11: Не сдерживай себя!
10: Получается, ты обманывала меня?
12: Самара Уивинг и Джейсон Сигел
13: в триллере «Опасные отношения».
14: Смотри лучшие фильмы вместе с Европой Плюс. Для лиц старше 18 лет.
15: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
16: 58-88-88.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Кто куда? Мы с Кириллом знакомимся. Кирилл из Уфы. Привет, Кирилл.
2: Привет.
1: Значит, в игре «Кто куда» всю неделю собирай рейтинг самых неочевидных городов для путешествия, российских городов. Значит, куда бы ты посоветовал сгонять? Какой твой город любимый такой? Не вот не Москва, не Питер, а вот что-нибудь такое оригинальное, а?
2: Ой, даже не знаю.
1: Ну, давай, короче, после Уфы в Башкортостане куда можно так же сгонять, по-твоему?
2: Стерлитамак.
1: Отлично, я очень хорошо знаю этот город, потому что у нас пол Европлюс из Стерлитамака. Артур, Костя, Фомин, Марат Бекметов. А я советую сгонять в город Абакан. Город Абакан, столица Сибири. Про него даже книжка есть. «Узник Абакана». Вот, Гарри Поттер. Так что советую побывать. А мы с тобой, Кирилл, отправляемся в Самару. Это родина другого нашего диджея, Андрея Каясова. Вот. И сейчас, если ты ответишь правильно на мой вопрос, посвященный Самаре, подарю тебе смарт-часы. Постарайся справиться, ладно? Значит, вопрос такой. Вопрос касается одной из самых протяженных, одной из самых длинных набережных в российских городах. В общем, можно даже сказать, гордости Поволжья, это Самарская набережная. Кирилл, а скажи-ка мне, пожалуйста, какова протяженность Самарской набережной? Два варианта ответа. Значит, протяженность ее более 3 километров или более 4 километров? А, Кирилл?
2: Так. Ошибиться можно один раз?
1: Все-таки хотелось бы, чтобы без ошибок. Давай, Кирилл, уже говори нам, ну, больше 3 или 4
2: да,
1: километров?
2: Первый вариант.
1: Еще раз?
2: Первый вариант.
1: Давай, еще раз, подумай, больше 3 или 4 километров?
2: Больше 4.
1: Абсолютно верно, Кирилл, больше 4 километров. Вот она, гордость России, Самары. Набережная Самарской больше 4 километров. Ну что, смарт-часы твои. Я поздравляю тебя, Кирилл.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо тебе. И пообещай, что сгоняешь в Абакан. Абакан, ну привет, ребята. Ну и мы Майское У продолжаем. Слушаем Джейсона Деруло.
0: Майское У на Европе+.

0: Beyoncé и новая религия. Новая религия. Как называется это течение? Битрианство. Битрианство – главный грех. Это пропущенный такт. А святое причастие – это стакан воды у барной стойки в 4 утра. Короче, Бибер Экс и Faithless New Religion в майском О.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: От сценариста приключения «Паддингтона 2».
6: Это волшебное дерево.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
8: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
9: «Пятерочка» выручает.
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+ и собирайте плюсы.

0: тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Европа+.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: и в наушниках, даже если ты просто вышел за хлебушком. И, конечно, идеален хит «Е» для нашего телепорта во второй час майского «У».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столице 8 часов. Слушаем Марата Бикметова и новости.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Полностью российский сухой суперджет 100 начнет летать до конца года. В ГАИ опровергли данные о повышении штрафов и названы самые бюджетные зарубежные направления в мае для отдыха. Об этом прямо сейчас. Итак, импортозамещенный сухой Суперджет 100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе в конце года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Напомню, речь идет о ближнемагистральном самолете, который создается в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Ранее сообщалось, что такой лайнер в течение 2-3 месяцев завершит сертификационные полеты. Сейчас опытный образец совершает в среднем 25 вылетов в месяц. Глава Госдепа заявил о достижении целей военной операции США против Ирана. Как отметил Марко Рубио, эпическая ярость завершена. Президент уведомил Конгресс об окончании этого этапа. Во время пресс-конференции Рубио добавил, что Дональд Трамп предпочел бы сесть за стол переговоров и согласовать меморандум о взаимопонимании для будущих переговоров, который затрагивал бы все ключевые темы, требующие урегулирования, в частности, вопрос о судьбе обогащенного урана. В госавтоинспекции опровергли данные о повышении штрафов за нарушение ПДД. Меры административных взысканий не менялись с 1 мая. В ведомстве напомнили, что ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Ранее в интернете распространились данные, что с 1 мая якобы вступили в силу некоторые поправки в КОАП и выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, отсутствие полиса ОСАГО и ряд других нарушений. Волгоград стал самым доступным городом-миллионником по ценам на новостройки в мае. Как пишет ТАСС, квадратный метр здесь стоит в среднем 132 тысячи рублей. Согласно исследованию, далее в списке самых недорогих городов-миллионников расположились Ростов-на-Дону, Воронеж и Самара. Лидерство по стоимости жилья на первичном рынке уверенно удерживает Москва. Средняя цена квадратного метра в мае в новостройках столицы превысила 720 тысяч рублей. Далее идут Санкт-Петербург и Казань. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 80 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч. По данным Ассоциации туроператоров, речь идет о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле 4 звезды с типом питания All-Inclusive. При бюджете около 150 тысяч специалисты рекомендуют рассмотреть для отдыха Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа в Индии и Шри-Ланку. 10-дневный тур на двоих на Бали можно купить по минимальной цене от 155 тысяч, на Мальдивы от 200. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар подешевел 75 рублей 34 копейки, евро в плюсе 88.35. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс, майское У и Тимур Бодров.

0: стал популярен. По-моему, музыка с континента африканского дарит то, чего лишилась музыка современная, поп-музыка. Такой первобытный ритм в цифровой упаковке. Да, музыка, которая обращается к телу и невольно начинаешь танцевать. Ну, там, бедрами двигать. Есть такое? Let Me Be в майском У. Ну, а далее немного ускорим все же. Будет Евроденс Miles Away от Offenbach.
1: Реклама. Сейчас лучшее время для прекрасного зрения. В федеральной клинике МНТК имени Федорова. Анинки, Святослава Федорова, 5. Инновационное оборудование, опытные хирурги и лазерная коррекция зрения 20 тысяч рублей. Подробности по телефону 505-774.
2: Цена указана за операцию на один глаз. Акция действительна до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
5: Спину скрутило, колено ноет, сил нет. Хотела в эндохирургический центр записаться, а запись только через неделю.
6: И на правый берег не попасть?
5: Не хочу никуда больше, только в ЭХЦ.
6: Так ЭХЦ есть и на правом берегу. ЭХЦ ПРО называется. Там, кстати, можно сделать МРТ любого отдела позвоночника и получить консультацию невролога, заплатив за все всего 4000 рублей. А МРТ коленного сустава вообще за 3000.
5: А я и не знала. А другие врачи там есть?
6: Конечно, и детские, и взрослые. Прекрасные специалисты и приятная атмосфера. Подробности по телефону 926-926.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
8: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
12: 58-88-88.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Ну, это идеальный трек, чтобы начинать новый рабочий день. Трек, который дарит такое состояние тихой уверенности. То самое нужное состояние, чтобы заходить в офис на старте рабочего дня. Вот, тебе не нужно ничего доказывать. Ты и так знаешь, ты совсем справишься. Это Stronger от Sugar Babes.
1: Гороскоп в майском У.
0: А это гороскоп на сегодня, 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим. Они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха. Поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными, не переживайте. Девы, сосредоточьтесь на работе. Сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами. Вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит вам выйти на контакт с любым человеком.

0: себе смеяться над собой. И не только утром, кстати, но и днем, и вечером этот скилл пригодится. Ну и вообще, самоирония – наша суперсила. В Москве 8.33, скоро мы будем взбираться по волшебному дереву, будем дарить кинопроектор и конструктор Лего, и все это в игре, посвященной семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Если хочешь забраться на это самое дерево вместе с нами, вместе со мной, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Подари себе радость видеть мир без очков и контактных линз.
2: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в МТК «Микрохирургия глаза» в медицинском центре на Горького 63, 16 мая. Звони 50 85 95.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
5: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Больше хитов. Больше музыки.
12: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
13: 58-88-88.
14: Майское У на Европе Плюс.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: И вот мы, ребята, у подножья волшебного дерева. С кем мы? Давайте знакомиться. Во-первых, это Алексей из Санкт-Петербурга. Лех, привет, здорово, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Привечки. И вместе с нами также Леня, Леонид. Леонид из Кургана. Леонид, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе
1: утро. Здрасте. Парни, сейчас будем с вами взбираться по этому волшебному дереву. И ваша задача забраться как можно выше и открыть сокровищницу. А что там? А там кинопроектор и конструктор Лего. Но, значит, кто окажется выше, тот и заберет супер подарок, мега крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, нужно подобрать рифму к слову заклинанию. Рифмовать, ребята, будем поочередно. Кто последний правильную рифму назвал, тот и победил. Вот. Ну и для второго участника, кстати, подарок тоже есть. Как я уже говорил, у нас игра волшебная, будет конструктор Лего. Вот. Готовы рифмовать, парни?
3: Да,
1: значит, начнем мы с Алексея. Как бы Алексей, буква А, он еще и раньше дозвонился из Питера. Давай, Леша, будь готов. Буквально одно мгновение и начнем рифмовать. Кто болтает вместе со мной? Слово, к которому мы подбираем рифмы, слово заклинание, это звезда. Погнали. Алексей, звезда?
3: Звезда, поезда.
1: Поезда, хорошо. Дальше, Леонид.
3: Звезда. Поезда.
1: Поезда уже были, ну только что.
3: Были. Звезда, беда.
1: Беда, хорошо. Дальше, Алексей.
3: Борозда.
1: Борозда. Леонид.
3: Звезда, среда.
1: Звезда, среда. Ну что, кажется, мы закончили с Леонидом сегодня. Так, подводим итоги. И выше на нашем волшебном дереве с крутым кинопроектором оказался Леонид из Кургана. Леня, ура. Ну и Алексей из Питера тоже без подарка не остается. Алексей, в честь нашего с тобой сегодняшнего приключения дарю... что я тебе дарю? Конструктор Лего, ура! Парни, спасибо вам большое за участие. Ну и давайте договоримся. С завтрашнего дня на всех экранах страны семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Смотрим, наслаждаемся, получаем удовольствие. И продолжаем это утро вместе с парочкой Ужель и Солто. Jamaican Bam Bam.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Марс его музыкальный коктейль I Just Might. Среди ингредиентов коктейля флирт, танцы на рабочем месте и ретро-ностальгия. Продолжим легко и беззаботно. До финала часа здесь пицца, доуз и ночи напролет.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Звук – это музыка.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: классика хаус-музыки нулевых, Lost Роджера Санчеса. Ребята, ну а если хочется, кстати, актуальных дэнс-хитов, то слушайте мое любимое шоу «Топ Клаб Чарт». Главный дэнс-чарт страны, рейтинг самых востребованных клубных гимнов. В эфире по субботам, но удобнее слушать «Топ Клаб Чарт» в виде подкаста на многих платформах и на сайте нашем europaplus.ru.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9 часов.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
2: Основные события к этому часу.
5: Авиакомпании сократили 2 миллиона мест из-за дефицита топлива. Неплательщиков элементов будут отслеживать по дорожным камерам. Эскологи в Калининград пустили самолет большей вместимости.
2: Подробности далее.
5: Авиакомпании сократили 2 миллиона мест из-за дефицита топлива. Мировые авиаперевозчики за последнюю неделю убрали места из майских расписаний. Общее предложение снизилось со 132 миллионов до 130 миллионов кресел с середины до конца апреля. Тысячи рейсов отменены, часть маршрутов переведена на более экономичные самолеты. Среди компаний, пересматривающих расписание, British Airways, United Airlines, Air China, а также ближневосточные перевозчики Emirates, Etihad Airways и Qatar Airways. Сильнее всего пострадал азиатский регион из-за проблем с поставками через Ормузский пролив и ограничений в хабах. Авиакомпании сталкиваются с риском нехватки топлива даже для обратных рейсов. Неплательщиков элементов будут отслеживать по дорожным камерам. Дать доступ приставам к системе «Паутина», чтобы отслеживать автомобили должников, предложили в счетной палате. Там также хотят разрешить судебным приставам взыскивать долги с алиментщиков не только днем, но и ночью, и в выходные. Сейчас закон это запрещает. В счетной палате пояснили, что проблема со сбором элементов остается серьезной. Сейчас открыто около 1,5 миллиона дел о взыскании. Реально деньги удается получить только в 10% случаев. Главная трудность – скрытые доходы. Многие получают деньги в серую, работают как самозанятые или через такси и маркетплейсы, поэтому их доходы сложно отследить. Экологи в Калининград пустили самолет большей вместимости. С 4 мая на рейс поставили борт, который может увезти почти в два раза больше пассажиров. Новый самолет оснащен 93 креслами. Также с июня частота рейсов до самой западной точки нашей страны увеличится до 2 раза в неделю. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Доллар 75.44, евро 88.27. В Калуге сегодня преимущественно без осадков, ветер западных направлений 3-5 метров в секунду, днем до 21 градуса тепла.
2: Это были новости на Европе Плюс, оставайтесь с нами.
6: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: И в рубрике «Поясни за мод» новая песня артиста называется «Намек на нас». Мод «Намек на нас». Ну, очевидно, я восхищаюсь этим парнем, тем, как он миксует жанры в творчестве своем. У него там и хип-хоп, и рэп, и соул, и джаз, и фанк, и дэнс, и R&B. Вот, спасибо тебе, мод, за музыку. Вот. Ну и мы продолжим, ребята. У нас тут самые разнообразные хиты, как вы знаете. Скоро дэнс-поп, посвящение группе Modern Talking. Будем слушать «Heal My Heart».
2: Реклама. Тотальная распродажа велосипедов. Скидки до 40% до 31 мая. Свыше 1000 наименований. Подробности в магазине «Веломир» на Болдина, 75.
3: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
6: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в МТК «Микрохирургия глаза» в медицинском центре на Горького, 63, 16 мая. Звони 50-85-95.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова, 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
7: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54 70 79.
10: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
11: Сейчас лучшее время для прекрасного зрения. В федеральной клинике МНТК имени Федорова. Анинки, Святослава Федорова, 5. Инновационное оборудование, опытные хирурги и лазерная коррекция зрения 20 тысяч рублей. Подробности по телефону 505-774.
12: Цена указана за операцию на один глаз. Акции действительно до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
14: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
13: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
14: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
13: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
15: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.
16: 58 88 88.

0: Гороскоп. В майском У.
1: Значит, и вот о чем нам нашептали звезды, что пообещали на сегодня 6 мая. Овны, не сердитесь на тех, кто сомневается в вас. Вскоре они изменят свое мнение. Тельцы, встреча с человеком, разделяющим ваши интересы, заметно поднимет ваше настроение. Близнецы, будьте терпеливее к окружающим, они вас за это поблагодарят. Раки, день подойдет для активного отдыха, так что поднимите себя с дивана. Львы, не исключены незапланированные расходы, но они будут удачными. Девы, сосредоточьтесь на работе, сегодня она принесет вам положительные эмоции. Весы, вам дадут действительно отличные советы, если вы столкнетесь с трудностями. Скорпионы, беритесь за любую работу с документами, вы все сделаете безошибочно. Стрельцы, держитесь подальше от тех, кто заставляет вас переживать, нервничать. Козероги, не откладывайте реализацию смелых идей, если вы действительно в них уверены. Водолеи, нет только одного верного пути, так что рассмотрите и другие варианты. Рыбы, ваша легкость позволит выйти на контакт сегодня с любым человеком.

0: Wanna Go Home Tonight. Трио «Медуза» о стремлении удержать энергию праздника как можно дольше. В этом случае, конечно, вам более чем повезло, ребята, потому что Европа Плюс — это праздник, который всегда с вами. Хиты ставим в режиме 24/7. Вот. А еще Европа Плюс — это праздник невиданной щедрости, потому что впереди игра на повышение. А там тебя ждет не только сумма денежная, но и бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Если готов собрать все это богатство, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Реклама. Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок. Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
2: Сейчас лучшее время для прекрасного зрения. В федеральной клинике МНТК имени Федорова. Анинки, Святослава Федорова, 5. Инновационное оборудование, опытные хирурги и лазерная коррекция зрения 20 тысяч рублей. Подробности по телефону 505-774.
3: Цена указана за операцию на один глаз. Акции действительно до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Спину скрутило, колено ноет, сил нет. Хотела в эндохирургический центр записаться, а запись только через неделю.
7: И на правый берег не попасть?
6: Не хочу никуда больше, только в ЭХЦ.
7: Так ЭХЦ есть и на правом берегу. ЭХЦ ПРО называется. Там, кстати, можно сделать МРТ любого отдела позвоночника и получить консультацию невролога, заплатив за все всего 4000 рублей. А МРТ коленного сустава вообще за 3000.
6: А я и не знала. А другие врачи там есть?
7: Конечно, и детские, и взрослые. Прекрасные специалисты и приятная атмосфера. Подробности по телефону 926-926.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
8: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 600 000 рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
5: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Чувствуйте, это весна. Время отправляться за новыми впечатлениями. Ваше идеальное путешествие начинается с Белджи. Стиль, комфорт и технологии, которые вдохновляют на каждый километр пути. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» по адресу Тульское шоссе 14Г. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Белджи. Надежность в движении.
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
12: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
13: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.

0: возвышение. В майском У на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: И вот она, Анастасия. Настя, привет, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Приветики. Ну что ты успела хорошего сделать за это утро? Был ли плотный завтрак? Душ, танцы?
3: Нет, завтрака не было, было кофе.
2: Было кофе.
3: И работаю.
2: А танцы на рабочем месте, а?
3: Нет, работа такая, подвижная.
2: А, подвижная работа, что можно не танцевать, что практически это засчитывается как спортивная зарядка, гимнастика. Ладно, супер, ну давай тогда. Сейчас устроим тебе самое приятное событие этого утра, в среду 6 мая. Ты в нашем денежном хранилище в игре на повышение. Сейчас тебе нужно открывать ячейки. Вот, впереди тебя ждет определенная сумма денег. Но и также ты можешь получить, Настенька, бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но важное условие, нужно вовремя остановиться, потому что если... Вдруг мы с тобой услышим сигнал «Стоп, игра!» Это значит, ты все потеряла. Весь выигрыш. И сумму, и бонус. Готовы начинать?
3: Да.
2: Давай, у тебя одна минута, ровно одна минута. Погнали. Ну, я думаю, что не нужно спрашивать. Открываем сразу первую ячейку, да?
3: Да, конечно.
0: 1250 рублей.
2: 1250 рублей – стартовая сумма. И смотри, вот что тут еще. Оу!
0: Бонус от Озонбанка.
2: Это что получается? Это у тебя сразу и 1250 рублей, и сразу бонус, то есть 11 250 рублей. Тебе решать, что мы делаем. Идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: В смысле? Может, еще чуть-чуть? Может, еще чуть-чуть? Или думаешь, стоп-игра?
3: Нет, стоп-игра.
2: То есть, ну, давай, есть 20 секунд. Законного времени, чтобы определиться. Может быть, еще одну ячейку, а?
3: Нет, Настя. Не будем.
2: Настя, 10 секунд, подумай. Последний раз.
3: Ну, давайте еще одну.
2: А все! Время закончилось.
3: Ну,
2: уже все. Уже все. Твой выигрыш 11 250 рублей. Что это значит? Ты забираешь и деньги, и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Значит, интересно ли тебе, какая была сумма конечной? Сколько ты могла выиграть в целом? Хочешь, да, послушать? Ладно. Конечные...
3: Да.
0: 3780 рублей.
2: 3780 рублей, то есть твой выигрыш мог составить 13780, но, по-моему, 11250 тоже неплохой улов, и мы тебя поздравляем. Абсолютно верно, согласен с тобой. Ну что, прекрасная Анастасия, я желаю тебе классных майских деньков, хорошенько отдохнуть в продолжении каникул и слушать Европа Плюс, окей?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Ну, кстати, ребята, чтобы так вот, как Настя, в непонятках не метаться по нашему денежному хранилищу, подсказка, нужная сумма всегда в нашем эфире в 7.00. Ну, 7 с копейками. Короче, слушайте подсказку и не пропустите завтра игру на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.

0: зажигательное French Disco. I Can't Wait, Bob Sinclair, Kaiser в майском У. Финалит шоу, будем суперзвездами. Скоро здесь Maroon 5 и Miley Cyrus.
1: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет Магнит Доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... где Россия?
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Она

0: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
1: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
0: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Майское У на Европе+.

0: Maroon 5 и посвящение всем любым. Люба, Любонька, целую тебя. This Love. Так, ребят, я Тимур Бодров, все сделал лучшее для вас, подарки раздал, но все повторится завтра. Вернется майское У, и будут деньги в игре на повышение, и будет кинопроектор, и смарт-часы, и все для вас. Так что слушайте Евро Плюс, слушайте и оставайтесь с нами далее, потому что сейчас снова, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа Плюс. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Марат Бекметов. Приветствуем.
3: Привет, Саша. Доброе утро всем. Госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в вузы. Запасы сыра в России выросли на 21%. И жюри Каннского кинофестиваля возглавит Пак Чхан Ук. Об этом прямо сейчас. Итак, госуслуги упростят абитуриентам подачу документов в российские вузы. При наличии подтвержденной учетной записи поступающие смогут не только отправить заявление онлайн, но и отслеживать все этапы от подачи документов до приказа о зачислении. Также через личный кабинет на госуслугах можно подать согласие на зачисление и при необходимости отозвать его для выбора другого учебного заведения. Всего в этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно в 1717 вузов России. Правительство установило возможность сохранения номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Изменение вступит в силу с 1 сентября. Постановление подписано. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Кабмина, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту необходимо обратиться к оператору с заявлением. Подать его можно лично или дистанционно. Сохранить свой номер телефона при переезде в другой регион можно будет и при смене оператора связи. В России зафиксировано увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Как пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока», в годовом выражении рост запасов к началу апреля составил 21% и достиг 77 тысяч тонн. Главным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока, достигший максимума за три десятилетия. Давление на рынок оказывает также замедление экспортных поставок и конкуренция с белорусской продукцией. Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе. До 6 вечера он действует из-за прогнозируемой грозы, до 9 вечера из-за возможного усиления ветра. По данным гидрометцентра, сегодня будет переменная облачность, местами кратковременной дождь и гроза. Днем в Москве обещают 25-27 градусов, по области от плюс 22 до плюс 27. В течение суток будет юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, однако местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Стеллан Скарсгард, Хлоя Джау и Деми Мур войдут в жюри 79-го Каннского кинофестиваля. Его председателем станет южнокорейский сценарист и режиссер Пак Чхан Ук. Показы картин на Лазурном берегу пройдут с 12 по 23 мая. В конкурсной программе будут представлены 22 фильма. Жюри Каннского фестиваля вручат 9 постоянных наград, включая самую престижную – «Золотую пальмовую ветвь». За ней по значимости следует гран-при, приз жюри, награды за режиссуру, лучшую мужскую и женскую роли. Жюри также может вручить спецприз за выдающиеся творческие достижения или лучший актерский ансамбль. Конец выпуска. Курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88.35. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем хорошего дня.

0: Day. Легкий, красивый трек от Леони и Калам Скотт на Европе Плюс. 10 часов 21 минута в Москве. Также легко и красиво по-майски продвигаемся далее в этот денек. Под лучшую музыку, разумеется. Впереди у нас классный свежий хит от Алекса Ворона «Fever Dream». И дождемся группы «Майя Мишель». Иногда, совсем скоро.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
2: Больше хитов.
1: Больше музыки. Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.

0: Алиф Арбан на Европе Плюс, Body Talk, трек, который вполне может оказаться среди лучших треков нашего чарта по итогам этой недели. При вашей поддержке, конечно же, на сайте europlus.ru. Послезавтра уже пятница, будем подводить музыкальные итоги, слушать лучшие 40 песен Европы Плюс в Еврохит Топ 40. Но пока до пятницы есть время проголосовать, так что заходите. Welcome, europlus.ru. А пока же движемся далее вместе с Камрадом, услышим Be Mine и Gearbox тоже здесь, Graceland, совсем скоро.
1: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ИП Соловьева МВ.
4: В Калуге сегодня преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 3-5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. Днем до 21 градуса тепла.
5: Девочки, тема наших посиделок – уходовая косметика. Кто что посоветует?
6: У меня сухая кожа. Я покупаю все средства в моей Корее.
7: Ой, я тоже. У меня были проблемы с волосами. Консультанты в моей Корее помогли подобрать шампунь и маску.
6: А патчи корейские просто прелесть.
5: Девочки, это, наверное, все очень дорого.
7: Нет, ты что? В моей Корее доступные цены. И каждый день скидки и акции.
5: И где же этот чудесный магазин?
6: Моя Корея. Все подробности у продавцов-консультантов в ТЦ 21 век.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
1: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.

0: общем, проведем время очень хитово, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: телек или заказывай доставку.
1: А вот торговый перекресток. ОГРС 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковка, дом 28, строение 4.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Богдан Медведин на Европе Плюс, Broken Heart, такой сердечный хит в 11:20 по Москве. Ну, продвигаемся далее в этот отличный майский день под лучшую музыку. Впереди у нас The Second Voice с новинкой Let Me Be, и дождемся на The Day от Ипнорок через пару минут.
1: Реклама. Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Тотальная распродажа велосипедов. Скидки до 40% до 31 мая. Свыше 1000 наименований. Подробности в магазине «Веломир» на Болдина 75.

0: Let Me Be, такие горячие африканские ритмы от The Second Voice на Европе Плюс. Потихоньку, да, переключаемся в летний режим, продвигаемся, не скучно, под лучшую музыку. Впереди у нас Оффенбах, услышим Miles Away и дождемся Софи энд зе Джайнтс, Shut Up and Dance, совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ИП Соловьева МВ.
4: В Калуге сегодня преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 3-5 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. Днем до 21 градуса тепла.
5: Девочки, тема наших посиделок – уходовая косметика. Кто что посоветует?
6: У меня сухая кожа. Я покупаю все средства в моей Корее.
7: Ой, я тоже. У меня были проблемы с волосами. Консультанты в моей Корее помогли подобрать шампунь и маску.
6: А патчи корейские – просто прелесть.
5: Девочки, это, наверное, все очень дорого.
7: Нет, ты что? В моей Корее доступные цены. И каждый день скидки и акции.
5: И где же этот чудесный магазин?
6: Моя Корея. Все подробности у продавцов-консультантов в ТЦ 21 век.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
11: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
2: Больше хитов.
1: Больше музыки. Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, давай не останавливаться в ближайшие 30 минут. Лучшие хиты нон-стоп здесь на Европе плюс. С нами в это время Кужель, Джамайкан.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озон банком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озон банк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/prod в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
11: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице полдень.

0: Хужели Солтон на Европе Плюс, Jamaican. Да, продвигаем ямайское настроение в массы. Пора уже, да, переключаться на летний режим потихоньку. Купальный сезон, конечно, открывать, наверное, еще рановато, но позагорать вполне, вполне уже возможно. Погреться на солнышке, послушать лучшую музыку под это все. Конечно же, так что продвигаемся далее вместе с Brainstorm, слышим Maybe. И Ваня Дмитриенко тоже здесь. Ртуть совсем скоро.
1: Реклама. Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
4: 58-88-88.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Ртуть. Можно помочь Ване, кстати, продвинуться в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Послезавтра Алекс Манойлов будет подводить уже итоги недели, так что пока время есть до пятницы. Пока же. Движемся далее вместе с Tokyo Hotel. Слышим California Nights и Post Malone. Тоже с нами через пару минут. Cold на Европе Плюс.
1: Реклама. Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
4: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в МТК «Микрохирургия глаза» в медицинском центре на Горького 63, 16 мая. Звони 50-85-95.
5: Имеются противопоказания, необходимо консультироваться. Специалиста.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
8: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.
9: 58 88 88.

0: Токио Хотел на Европе Плюс, California Nights. Ну, даже не калифорнийские вечера и ночи в мае все равно радует. Так что продвигаемся далее навстречу новой порции майских праздников. Конечно же, будем отдыхать скоро, наслаждаться классной погодой и отличной музыкой. Зиверт у нас на подходе, услышим «Эгоистка». И через пару минут здесь уже разговоры о лете от Кельвина Харриса. «Summer», дождемся.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Звук — это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо «Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на одном радио. Европа плюс.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: обожать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Кельвин Харрис в финале часа на Европе Плюс напоминает о том, что лето не за горами, так что продвигаемся в этом направлении под лучшую музыку. В новом часе еще больше классных хитов будем заряжать, так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Тринадцать часов.
3: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
2: Основные события к этому часу.
5: Налог на вклады заплатят миллионы россиян. Пребывание мигрантов в России должно быть экономически обоснованным. 440 парковочных мест будет создано в Калуге к концу года.
2: Подробности далее.

0: Около 2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку за отчетный год, пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Платить налог нужно до декабря 2027 года. В Минфине рассчитывают получить свыше 300 миллиардов рублей. Пребывание мигрантов в России должно быть экономически обоснованным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пообещал, что депутаты оперативно рассмотрят проект о росте госпошлин для приезжающих с целью работы в России. Его внес в парламент Кабмин. Увеличение пошлин для мигрантов позволит ежегодно пополнять бюджет более чем на 15 миллиардов рублей, отметил Володин. 440 парковочных мест будет создано в Калуге к концу года. В прошлом году на улице Глаголева после сноса аварийных домов была построена парковка на 102 машиноместа. Почти столько же парковочных мест было создано у новой поликлиники на Правобережье. Новые парковки появились на набережной Ячинского водохранилища и на улице Широкой. Общее количество парковочных мест в результате выросло до 19 791. Как рассказали в Гурправе, в этом году расширение парковочного пространства будет продолжено. На улице Чечерина появится 82 парковочных места, 30 парковочных мест добавит улица Воронина и 328 откроют на улице Вишневского у областного онкодиспансера. Курс доллара 75.34, евро 88.35. В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду, давление 742 миллиметра. Ночью до 14 тепла, днем до 28.
1: Это были новости на Европе Плюс. Оставайтесь с нами.
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
4: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Европа Плюс.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Елка на Европе Плюс. Проще. Ну, достаточно просто. Кстати, можно выиграть у нас пригласительные в кино. Совсем скоро мы сыграем в кинокайф. Так что обязательно подключайтесь, поучаствуйте. Может, повезет. Пока же будем слушать Алана Уокера, Broken Strings, и дождемся Disturb, The Sound of Silence. Совсем скоро.
1: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» — это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» — выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес – Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Подари себе радость видеть мир без очков и контактных линз.
9: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в МТК «Микрохирургия глаза» в медицинском центре на Горького, 63, 16 мая. Звони 50 85 95.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Чувствуете? Это весна. Время отправляться за новыми впечатлениями. Ваше идеальное путешествие начинается с Белджи. Стиль, комфорт и технологии, которые вдохновляют на каждый километр пути. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» по адресу Тульское шоссе 14Г. Подробности по телефону 8 48 42 52 8. Белджи. Надежность в движении.

0: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.
1: Европа.
2: Плюс.

0: Talking Strings, это Алан Уокер на Европе Плюс. Ну, где можно сегодня интересно в столице прогуляться, пройтись, куда зайти, что интересно посмотреть, сейчас узнаем в рубрике «Афиша».
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Марат Бикметов уже здесь. Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Начну с кино. В широкий прокат вышла военная драма «Литвяк». Фильм рассказывает о самой результативной летчице Второй мировой войны Лидии Литвяк, больше известной по прозвищу «Белая лилия Сталинграда». Но для врага она была беспощадной железной птицей. Литвяк сражается в небе в рядах истребительного авиаполка, быстро становится одним из самых эффективных асов. Почти трехчасовая драма показывает ее жизнь на фронте, отношения с мужем-летчиком и характер Лидии, который помог ей выстоять. В театре Гоголя ставят «Шинель». Сюжет повести переносится в сюрреалистическое пространство современного офиса, где каждый лишен индивидуальности. Трагикомическая история о маленьком человеке, который боится выйти за рамки своего ограниченного мира, превращается в фантазию о несбыточной мечте. Покупка новой «Шинели» становится для Башмачкина желанным способом вырваться из повседневной рутины, стать героем новой реальности. Авторы спектакля хотят показать, что можно выйти из привычных координат, ориентированных на работу и на вещи, ведь и без них можно быть достойным человеком, жить, дышать, любить и крепко стоять на ногах. В Музее Востока на ВДНХ работает выставка «Зов Белухи». Она приурочена к столетию алтайской экспедиции Николая Рериха. В августе 1926 года художник с семьей посетил Горный Алтай. Там он искал минералы, изучал природу, фиксировал ее красоту на полотнах. Пару лет назад современные художники повторили этот маршрут. В центре проекта «Священная гора Белуха», ее мифология, вдохновившая не только Рериха. Она овеяна легендами у многих народов, расселившихся вплоть до Байкала и монгольских степей. Всего зрители увидят 67 лучших произведений в технике масляной живописи, керамики и бронзы. Проект соединяет историческое наследие Рериха и восприятие духовного Алтая сегодня. В столице продолжается фестиваль «Московская весна». Гостей ждут ярмарки с региональными товарами, театрализованные постановки, мастер-классы, лекции и многое другое. Главная площадка фестиваля – Тверской бульвар, который превратился в настоящую гастрономическую карту России. Здесь можно попробовать редкие блюда из разных уголков страны, например, сибирские пельмени с маралом, карельские калитки или осетинский львяк. Для гостей работает открытая кухня и весенний маркет. Сегодня можно увидеть, как готовят бурятское сладкое блюдо буовы, московские пончики «Хворост», а также «Тирпеки» или «Алтайские лепешки». Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

0: Кинокайф на Европе плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, покайфовать от нового кино, это мы всегда готовы здесь на Европе плюс. На этой неделе готовы вас отправить на спецпоказ нового фильма «Особые отношения». Прямо сейчас заходите к нам в официальную группу ВКонтакте, пишите в личные сообщения ответ на вопрос. Вопрос такой, собственно, фильм этот про супружескую пару, и нам надо выяснить, как зовут актеров, которые играют роль этой пары. Итак, вариант первый – Самара Уивинг и Джейсон Сигел, или вариант второй – Райан Рейнольдс и Блейк Лавли. Кто в главных ролях в фильме «Особые отношения»? Пишите в личные сообщения в нашей группе ВКонтакте. Не забудьте написать свой номер телефона и город, в котором вы живете. Удачи!
5: Реклама. Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: Тотальная распродажа велосипедов. Скидки до 40% до 31 мая. Свыше 1000 наименований. Подробности в магазине «Веломир» на Болдина 75.
5: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
8: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в МТК «Микрохирургия глаза» в медицинском центре на Горького, 63, 16 мая. Звони 50 85 95.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
13: Спину скрутило, колено ноет, сил нет. Хотела в эндохирургический центр записаться, а запись только через неделю.
14: И на правый берег не попасть?
13: Не хочу никуда больше, только в ЭХЦ.
14: Так ЭХЦ есть и на правом берегу. ЭХЦ ПРО называется. Там, кстати, можно сделать МРТ любого отдела позвоночника и получить консультацию невролога, заплатив за все всего 4 000 рублей. А МРТ коленного сустава вообще за 3 000.
13: А я и не знала. А другие врачи там есть?
14: Конечно, и детские, и взрослые. Прекрасные специалисты и приятная атмосфера. Подробности по телефону 926-926.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
15: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
16: Застройщик премиум «Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Больше хитов.
5: Больше музыки.
3: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
17: 58-88-88.

0: Европе плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
0: Да, ждем на экранах новый триллер «Опасные отношения» и раздаем вам пригласительный на специальный показ Европы плюс. Денис уже на связи. Денис, привет, добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Ну что, готов забронировать свои места в зале «Кинокайфа»?
4: Да.
0: А я готов за тебя порадоваться, конечно. Но просто скажи, какой вариант был первый. Ой, какой вариант был первый, какой вариант был правильным в моем вопросе. Кто сыграл главные роли в фильме «Опасные отношения»?
4: Первый вариант.
0: Да, первый вариант. Самара Уивинг и Джейсон Сигел. Это было все просто. Так что просто отдаем тебе пригласительный. Именно этих актеров ты увидишь на экране в числе первых на нашем кинокайфе 13 мая в кинотеатре «Каро 17 Авиапарк». Поздравляю. Приходи в кино, посмотрим. Спасибо, Денис. Спасибо тебе за игру. Счастливо. Завтра «Кинокайф» продолжится. Здесь в эфире можно будет выиграть пригласительный. Либо в любой момент заходите к нам на сайт europaplus.ru. Там идет отдельный розыгрыш. Так что всем welcome.
5: «Кинокайф». «Кинокайф» на

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас. Ну, у нас без намеков, все прямолинейно, четко, только лучшая музыка впереди. До финала сейчас успеем послушать Ашер и Чингука, Standing Next to You и легендарная работа от Рики Мартина, Living Davida Loca, совсем скоро.
2: Реклама. Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Это волшебное дерево.
9: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
13: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
14: Это более 2,5 миллиона друзей.
15: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
16: Подпишись.
17: Это Антон Камолов,
18: Артур
19: и Саша.
17: Если мы что-то не договорили в эфире,
19: можем
17: договорить здесь.
20: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
21: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Вот такая летняя музыка в финале часа на Европе Плюс.
1: Сань, спасибо тебе большое. Большое человеческое. Ну, продолжим в том же духе. Если ты, конечно, за.
0: Ждем.
1: Да, ждем Брак с Экстрен, ждем Боб Синглар, Кайза, Риалто тоже уже на подходе.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 14 ровно.

live recording shit right now?

0: главных хитов на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. А вот они не заставят себя долго ждать. Это Offenbach, впереди Джастин Тимберлейк, будет Wise, появится группа BTS. Сейчас высоченное 4-е место у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Вершина, как ты понимаешь, очень близко. Ну, посмотрим, что будет в пятницу.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых. Выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
4: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
7: 58-88-88.

0: больше музыки. Впереди Lost Frequencies с Bruno Mars и горячая, обжигающая даже новинка от Teddy Swims. Ждем через несколько минут на Европе Плюс. Mr. Know It All.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
3: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.

0: держим сейчас второе место в чарте Европа Плюс Еврохит Топ 40. Посмотрим, какая ступенька у Зейна будет в пятницу.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргумент перекресток. ОГРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 15.

0: Urban, его отличный дэнс, оно и дальше не хуже, ну, одно имя чего стоит впереди. Впереди на Европе плюс French Montana. Ждем Ever Since You Left Me. Но сначала...
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
3: «ЗСТРОЙМОНТАЖ С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.

0: Европа плюс Алекс Манойлов. Всем отличного дня. Идем дальше.
1: Европа плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ИП «Соловьёва МВ».
4: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. Ночью до 14 тепла, днем до 28.
5: Девочки, тема наших посиделок – уходовая косметика. Кто что посоветует?
6: У меня сухая кожа. Я покупаю все средства в «Моей Корее».
7: Ой, я тоже. У меня были проблемы с волосами. Консультанты в «Моей Корее» помогли подобрать шампунь и маску.
6: А патчи корейские – просто прелесть.
5: Девочки, это, наверное, все очень дорого.
7: Нет, ты что? В «Моей Корее» доступные цены. И каждый день скидки и акции.
5: И где же этот чудесный магазин?
6: «Моя Корея». Все подробности у продавцов-консультантов с ТЦ «21 век».
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
1: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ой, много о тех, кто с нами дальше, кто впереди. Это Кайра. Услышим соло. А Валан Рокстон тоже будет с отличным хитом Vertigo.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Это волшебное дерево.
8: Фантастическое приключение за гранью воображения.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
8: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
15: 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 16 часов.

0: еще актер, между прочим. Baby Doll — отличный трек, который, мне кажется, неплохо бы вписался и в наш чарт в Еврохит ТОП 40. Вполне возможно, это произойдет уже в эту пятницу. Ну а пока только среда, поэтому есть время для того, чтобы поддержать любимый трек, любимый хит на нашем сайте europaplus.ru. Это можно сделать в любое время дня и ночи.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277.

Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.

first got to give is this a dream.

0: Legend, и плюс отличный во всех отношениях хит от Биби Рекса и Faceless. Неудивительно, что всего 5 недель этому хиту понадобилось, чтобы стать номером 1 у нас в чарте Еврохит Топ 40. Ну, посмотрим, сможет ли New Religion удержаться на вершине по итогам этой недели. Час X в пятницу в 14 по московскому времени на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ИП Соловьева МВ.
4: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. Ночью до 14 тепла, днем до 28.
5: Девочки, тема наших посиделок – уходовая косметика. Кто что посоветует?
6: У меня сухая кожа. Я покупаю все средства в моей Корее.
7: Ой, я тоже. У меня были проблемы с волосами. Консультанты в моей Корее помогли подобрать шампунь и маску.
6: А патчи корейские – просто прелесть.
5: Девочки, это, наверное, все очень дорого.
7: Нет, ты что? В моей Корее доступные цены. И каждый день скидки и акции.
5: И где же этот чудесный магазин?
6: Моя Корея. Все подробности у продавцов-консультантов в ТЦ 21 век.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.

0: Европе Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
15: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: «Пятерочка» выручает!
17: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
1: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ-40.

0: slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the.
1: Ну, так размеренно покачиваясь на волнах, мы приблизились к финалу.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 17 часов.
2: Европа Плюс. Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
1: На Европе Плюс новости. С вами Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
1: Основные события к этому часу.
4: США и Иран близки к подписанию соглашения о конце войны. Алиментный фонд могут создать в России. Праздничные мероприятия ко Дню Победы начались в Калуге.
1: Подробности далее.
4: США и Иран близки к подписанию соглашения о конце войны. В ближайшее время стороны могут подписать одностраничный меморандум о прекращении конфликта. По словам источников, именно из-за прогресса в переговорах Дональд Трамп приостановил военную операцию в Ормузском проливе. Отмечается, что проект меморандума основан на американском плане из 14 пунктов. Он предусматривает прекращение боевых действий и начало 30-дневных переговоров по Ормузскому проливу, ядерной программе Ирана и возможного снятия санкций. В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд, из которого государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам. Авторы инициативы отмечают, что сначала важно без задержек погасить долги, а потом уже разбираться с неплательщиками, искать их, проверять доходы и взыскивать деньги. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило, мамам, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться и искать отцов-бегунков, подчеркнули парламентарии. Праздничные мероприятия ко Дню Победы начались в Калуге. Уже прошли патриотические акции «Вальс Победы» и «Эстафета памяти». Впереди смотр конкурса отрядов почетных караулов и митинг на мемориальном воинском кладбище. Центральной площадкой праздничных мероприятий 9 мая в Калуге станет Театральная площадь. Здесь празднование пройдет с полудня до 18:30. На главной сцене города покажут литературно-музыкальный спектакль. Состоится концерт. На пешеходной части улицы Театральной калужан будет ждать традиционный фестиваль «Солдат». Каша. До 6 мая калужане могут подать заявку на участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» на сайте и в группах проекта. В Калуге в этом году на 9 мая вновь было решено отказаться от парадов и фейерверков. Курс доллара 75.34, евро 88.35. В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду, давление 742 миллиметра. Ночью до 14 тепла, днем до 28.
1: Это были новости на Европе Плюс. Всем отличного дня.
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: такая вот проза жизни от Вани Дмитриенко на Европе Плюс. Это было мощно, эмоционально, энергично, что не только слышно, но и видно невооруженным глазом в клипе на этот трек. Всем привет и яркого дня с Европы Плюс. Где-то уже вечер, где-то уже ближе к ночи. Но, тем не менее, мы вместе, это здорово. Меня зовут Алекс Мануйлов, а впереди через пару минут Рехаб и Sophie and the Giants. Ждем All Night.
1: Реклама. Чувствуете? Это весна. Время отправляться за новыми впечатлениями. Ваше идеальное путешествие начинается с Белджи. Стиль, комфорт и технологии, которые вдохновляют на каждый километр пути. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» по адресу Тульское шоссе 14Г. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Белджи. Надежность в движении.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рехау. 277-515.
3: Зуб болит. Очень.
4: В Dental EHC звони срочно. 277-555. Набирай и смело им доверяй. Лечение без боли, с гарантией и комфортом. Без переплат. А главное, мне понравился результат.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
5: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
8: Сейчас лучшее время для прекрасного зрения. В федеральной клинике МНТК имени Федорова. Анинки. Святослава Федорова, 5. Инновационное оборудование, опытные хирурги и лазерная коррекция зрения 20 тысяч рублей. Подробности по телефону 505-774.
9: Цена указана за операцию на один глаз. Акция действительна до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
11: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
14: 58-88-88.

0: Oasis, как всегда, beautiful трек от настоящего гуру дэнс-музыки Тиесто. Сегодня две недели у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс и уже 21 место. Между прочим, если так дело и дальше пойдет, то через недельку-другую будет Тиесто на первой строчке нашего чарта. Ну а все подробности Еврохит ТОП 40, как всегда, лови на europaplus.ru.
1: В одном красивом городе строятся яркие дома, и зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом, и люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
2: Застройщик премиум строй 3.0. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тотальная распродажа велосипедов. Скидки до 40% до 31 мая. Свыше 1000 наименований. Подробности в магазине «Веломир» на Болдина 75.
4: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: Сейчас лучшее время для прекрасного зрения. В федеральной клинике МНТК имени Федорова. Анинки, Святослава Федорова, 5. Инновационное оборудование, опытные хирурги и лазерная коррекция зрения 20 тысяч рублей. Подробности по телефону 505-774.
8: Цена указана за операцию на один глаз. Акция действительна до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
10: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
11: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в МТК «Микрохирургия глаза» в медицинском центре на Горького, 63, 16 мая. Звони 50 85 95.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
14: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.
15: 58 88 88.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ночи на Европе Плюс елка, которой мы всегда, конечно, рады, и которая, между прочим, относительно недавно была у нас здесь на Европе Плюс, была у бригады У. И, кстати, ты можешь еще раз окунуться в эту потрясающую атмосферу общения с елкой. Все подробности на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио.
1: Европа плюс.

0: Космос на Европе Плюс, у которых в прошлом году вышел уже 11 альбом, между прочим. И вообще парни знают друг друга со школы и говорят даже, что чтобы плодотворно работать над лонгплеями, медитируют вместе. О как! Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки, так что будь с нами, будь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть вечера в Калуге.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
2: Основные события к этому часу.
6: Налог на вклады заплатят миллионы россиян. Пребывание мигрантов в России должно быть экономически обоснованным. 440 парковочных мест будет создано в Калуге к концу года.
2: Подробности далее.
6: Около 2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Налогооблагаемую базу рассчитывают как 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку за отчетный год, пока наивысшее значение зафиксировали в январе – 16%. Если Банк России не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Платить налог нужно до декабря 2027 года. В Минфине рассчитывают получить свыше 300 миллиардов рублей. Пребывание мигрантов в России должно быть экономически обоснованным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пообещал, что депутаты оперативно рассмотрят проект о росте госпошлин для приезжающих с целью работы в России. Его внес в парламент Кабмин. Увеличение пошлин для мигрантов позволит ежегодно пополнять бюджет более чем на 15 миллиардов рублей, отметил Володин. 440 парковочных мест будет создано в Калуге к концу года. В прошлом году на улице Глаголева после сноса аварийных домов была построена парковка на 102 машиноместа. Почти столько же парковочных мест было создано у новой поликлиники на Правобережье. Новые парковки появились на набережной Ячинского водохранилища и на улице Широкой. Общее количество парковочных мест в результате выросло до 19 791. Как рассказали в Гуруправе, в этом году расширение парковочного пространства будет продолжено. На улице Черина появится 82 парковочных места, 30 парковочных мест добавит улица Воронина и 328 откроют на улице Вишневского у областного онкодиспансера. Курс доллара 75.34, евро 88.35. В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду, давление 742 миллиметра. Ночью до 14 тепла, днем до 28.
2: Это были новости на Европе Плюс. Оставайтесь с нами.
7: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
7: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
8: ООО «Лицензированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: намек на нас. В столице уже 18:22. Приветствую всех. Я появился, это Фомин. Значит, рабочий день для многих уже закончен. Ну и, конечно же, не закончена музыка. Музыка будет продолжаться, потому что 24 часа в сутки и 7 дней в неделю мы играем для тебя только лучшие мировые поп-хиты. Например, в ближайшее время я гарантирую встречу с отличной музыкой. The Second Voice, новый трек Let Me Be. Прежде появится Tokyo Hotel и California Nights.
1: Реклама. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» — это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете, оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» — выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
6: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в МТК «Микрохирургия глаза» в медицинском центре на Горького, 63, 16 мая. Звони 50 85 95.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте атмосфера32.ру. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
10: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским Союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
13: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.

0: новый трек на нашем, так сказать, небосвоне. Да, классный трек. Небосвод пополняется суперхитами. Ну и думаю, что музыкальный Олимп тоже этот трек не обойдет. Да, первое место этой весной возможно, но не без твоей помощи. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП 40. Голосуй за Second Voice и Let Me Be. Прямо сейчас именно этот трек. Оцени его. Ну и, естественно, в пятницу обязательно послушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве.
1: Реклама. Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
2: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в МТК «Микрохирургия глаза» в медицинском центре на Горького, 63, 16 мая. Звони 50 85 95.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
1: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова, 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ Комета-21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
3: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: Сейчас лучшее время для прекрасного зрения. В федеральной клинике МНТК имени Федорова. Анинки, Святослава Федорова, 5. Инновационное оборудование, опытные хирурги и лазерная коррекция зрения 20 тысяч рублей. Подробности по телефону 505-774.
6: Цена указана за операцию на один глаз. Акции действительно до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В одном красивом городе строятся яркие дома. И зовутся они «Острова». И в одном таком доме есть один тихий подъезд. А такой тихий он потому, что все квартиры в нем уже с ремонтом. И люди быстро-быстро покупают в нем квартиры, чтобы, когда они заехали, никто рядом не делал ремонт, не мусорил и не сверлил. И чтобы никто этим счастливым людям не мешал слушать мурчание их любимого кота. Только мурчание и острова. Третья очередь. 59-59-80.
8: Застройщик премиум «Строй 3.0». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Больше хитов. Больше музыки.
10: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88.
11: 58-88-88. Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: Так вот звучит весна 26-го года. Это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. На Европе Плюс прямо сейчас, в столице 18.51. Мы с вами продвигаемся вперед, туда, где больше хитов и больше музыки. Но, к сожалению, пока нет Раш. Раш ушел в отпуск, а вернется уже со следующей недели. Об этом я чуть позже еще подробнее расскажу. А теперь подробнее о тех, кого ждать скоро. Cranberries и Zombie, но прежде Offenbach и Justin Jessa. Over You.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
5: В ленте.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
19: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
20: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
21: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
22: Это более 2,5 миллионов друзей.
23: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
24: Подпишем.
25: Это Антон Камолов,
26: Артур
27: и Саша.
25: Если мы что-то не договорили в эфире,
27: можем
25: договорить здесь.
28: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
29: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

главных хитов 90-х от Cranberries. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. О том, что зомби — это как раз те, кто слепо следуют всему, что им говорят. Ну, в общем, стоит иногда включать критическое мышление. Вот об этом именно песня. Ну и дальше. Давайте послушаем что-нибудь полегче. В новом часе такое будет, обещаю.

0: 7 вечера в Москве. Игорь Акулов и последний на сегодня выпуск новостей. Игорь, привет.
1: Костя, привет. Всем добрый вечер. Синоптики назвали регион России с опасным уровнем воды в реках. Россияне смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион, и велосипеды теряют популярность. Подробности далее. Синоптики назвали регионы России с опасным уровнем воды в реках. Паводки на азиатской территории достигли максимума, сообщили в гидрометцентре. Неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Томской области. Опасные в Алтайском и Красноярском краях и Кемеровской области. На Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму ожидается в Амурской области, Забайкалье и Хабаровском крае. В европейской части подтопления возможны в Ярославской, Курской, Кировской и Нижегородской областях, а также на Северном Кавказе. Россияне с 1 сентября смогут сохранять мобильный номер при переезде в другой регион. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили в правительстве. Сейчас переехавший гражданин продолжает пользоваться прежним тарифом, из-за чего плата за связь существенно дорожает. Теперь достаточно уведомить своего оператора лично или дистанционно и перейти на местный тарифный план. Также можно сохранить номер, сменив оператора. Аэрофлот изменил правила провоза пауэрбэнков. Теперь их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту. Один пассажир может провести не более 2 внешних аккумуляторов и только в салоне в ручной клади. Размещать их можно в кармане или под сиденьем. Устройство с содержанием лития выше 8 граммов провозить запрещено, только как опасный груз через грузовые терминалы. Новые правила соответствуют рекомендациям международных авиационных организаций. Число покупок детских велосипедов в России в начале года снизилось на 27% по сравнению с прошлым годом. Средний чек тоже упал на 5% до 8600 рублей. Продажи взрослых велосипедов сократились на 18%, но их средняя цена выросла на 2%, а покупки роликовых коньков уменьшились на 10%. Эксперты связывают снижение с высокой прошлогодней базой и неустойчивой погодой. Многие покупатели просто выжидают или отложили приобретение на начало активного сезона. Билли Айлиш рассказала, как ее хомяк по кличке Томатный Супчик сбежал из клетки и 4 дня просидел в стене. Питомца спасли из дома, где в плохих условиях содержались десятки грызунов, и подарили певице на 24-летие. Уже через месяц он умудрился выбраться через вентиляционное отверстие. Айлиш мысленно попрощалась с ним, но на всякий случай оставила рядом с клеткой его любимые тыквенные семечки. На следующий день еда исчезла, и хомяк вылез прямо из стены без воды и пищи, но живой. После этого случая певица переселила его в более надежное жилище. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Всем хорошего вечера. В Москве 19 часов и 4 минуты.

0: Отличные ребята прямо сейчас на Европе Плюс, BTS и Swim. Кстати говоря, на концерт этих парней мы отправим своих слушателей в Бангкок. Это лайв-тур, вы помните об этом. Ну и они увидят и услышат BTS вживую. Это, конечно, очень круто. Но у нас все только начинается. Впереди еще много различных поездок, классных концертов и шоу, и, конечно же, крутых подарков. Поэтому будь всегда на связи. Европаплюс.ру, наш сайт всегда в действии. Мы рады как старым друзьям, так и новым знакомым. Ну и, конечно же, не забывай про официальную группу Европа Плюс ВКонтакте. Если ты еще не подписан, исправляй это.
1: Реклама. Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Сейчас лучшее время для прекрасного зрения. В федеральной клинике МНТК имени Федорова. Анинки, Святослава Федорова, 5. Инновационное оборудование, опытные хирурги и лазерная коррекция зрения 20 тысяч рублей. Подробности по телефону 505-774.
5: Цена указана за операцию на один глаз. Акции действительно до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Чувствуете? Это весна. Время отправляться за новыми впечатлениями. Ваше идеальное путешествие начинается с Белджи. Стиль, комфорт и технологии, которые вдохновляют на каждый километр пути. Весь модельный ряд уже в наличии у официального дилера «Автоград» по адресу Тульское шоссе 14Г. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-8. Белджи. Надежность в движении.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: Спину скрутило, колено ноет, сил нет. Хотела в эндохирургический центр записаться, а запись только через неделю.
10: И на правый берег не попасть?
9: Не хочу никуда больше, только в ЭХЦ.
10: Так ЭХЦ есть и на правом берегу. ЭХЦ ПРО называется. Там, кстати, можно сделать МРТ любого отдела позвоночника и получить консультацию невролога, заплатив за все всего 4000 рублей. А МРТ коленного сустава вообще за 3000.
9: А я и не знала. А другие врачи там есть?
10: Конечно, и детские, и взрослые. Прекрасные специалисты и приятная атмосфера. Подробности по телефону 926-926.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
12: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это более 2,5 миллиона друзей.
14: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
15: Подпишись!
16: Это Антон Камолов,
17: Артур
18: и Саша.
16: Если мы что-то не договорили в эфире,
18: можем
16: договорить здесь.
19: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
20: Радио номер один в России ВКонтакте.
21: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.
22: 58 88 88.

0: факту, вечером в среду вот именно такое настроение и должно быть. На расслабоне, на лайте Доминик Фейк и его Baby Doll для всех, кто со мной. Это Фомин. Привет всем и каждому. Ну, в общем, осталось совсем немного. Завтра, послезавтра и, собственно, праздничные выходные дни. Будем отдыхать целых 3 дня. Я с этим еще с вами поделюсь. Да, мы об этом еще побеседуем, поговорим. Ну, а всем тем, кто, ну, завтра, с утра пораньше, нужно просыпаться, вставать. И для вас есть майская У. Вы знаете, Тимур Бодров готов. Тимур Бодров на страже. Разбудит, на ноги поставит, музыку классную поставит, поиграет, подарки подарит. Может быть, кто-то даже и деньги заработает с утра пораньше, еще до начала трудового дня. Все это возможно в майском У. Поэтому завтра это дело не пропусти.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты. У каждого свое пространство. Мы ценим ваше время. Ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
3: «Строймонтаж С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.
5: 58 88 88.

0: классно все это звучит. Это Али Фармен и Рене Миллер. Барби Бак на Европе Плюс прямо сейчас в столице. 19:49. Ну и, в общем-то, есть что предложить к этому моменту. Если, так сказать, вечером нечего посмотреть, можно отправиться на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы классно провести время. Знаете почему? Да потому что там есть ссылка на видос Disco Day. То, как выступала группа Гимми здесь, в студии, это просто невероятно. Это стоит посмотреть вечерком для того, чтобы поднять себе настроение, для того, чтобы получить удовольствие. Все это есть. Поэтому добро пожаловать, смотри полный выпуск, ну и наслаждайся этой классной диско-музыкой. Ну а до финала этого часа насладимся Римом и Supergirl, но прежде Ava Max, My Oh My. Скоро все будет. Оставайся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да,

0: берег или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: финал часа на Европе Плюс. Римон и Супергерл. Дальше суперхиты. Все эти здесь, на Европе Плюс. Обязательно появятся, поэтому оставайся с нами. Мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в столице.

0: абсолютно все шансы залететь в первую пятерку главного чарта страны Еврохит ТОП-40 у этого трека есть. «Медуза» и «Don't Want Home». Ну что, посмотрим, что случится с этой историей уже в ближайшую пятницу. Голосуй в europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40. Пока же у нас на третьей позиции Алан Уокер и «Broken Strings». Второй – «Zayn», «Die For Me». Ну и лидер безоговорочный нашего хит-парада – это «Bibi Rexha и Fightless». New Religion. Удержат ли они свое лидерство в эту пятницу? Будем выяснять в последней рабочей с 14 до 16. Но если вдруг будешь занят, не переживай. В пятницу мы обязательно для тебя это дело повторим. Еврохит
1: ТОП-40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще. Надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
7: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.

0: Мари Краммери на Европе Плюс прямо сейчас. Давай не ждать. Ну, в общем, давай ждать. Напротив, будем ждать суперхиты, которые я приготовил на ближайшие 15. Ну, там есть кого ждать. Это Bruno Mars, например, и Adjust My. Классный трек, который звучит на все деньги. Прежде Portugal The Man, суперхитом, который отметился на первой строчке Еврохит Топ 40, причем добрался очень быстро, очень стремительно. Feel It Still, ну и танцевальный трек от Sony Fodera, Think About Us, уже скоро здесь на радиостанции номер один в России.
1: Европа Плюс Калуга. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска ИП Соловьева МВ.
4: В Калуге завтра осадков не обещают. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Давление 742 миллиметра. Ночью до 14 тепла, днем до 28.
5: Девочки, тема наших посиделок – уходовая косметика. Кто что посоветует?
6: У меня сухая кожа. Я покупаю все средства в Моей Корее.
7: Ой, я тоже. У меня были проблемы с волосами. Консультанты в Моей Корее помогли подобрать шампунь и маску.
6: А патчи корейские – просто прелесть.
8: Девочки, это, наверное, все очень дорого.
7: Нет, ты что? В Моей Корее доступные цены. И каждый день скидки и акции.
8: И где же этот чудесный магазин?
6: Моя Корея. Все подробности у продавцов-консультантов с ТЦ 21 век.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
9: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.
10: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: еще один классный трек от Тиесты и Брины Грейс «Beautiful Places». Ну и музыка совершенно другая, но такая же хитовая. Это Зейн «Die for me». Все это впереди здесь на радиостанции номер один в России.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без писания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
4: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
5: 12+.

0: лучший трек этой недели, по вашему мнению, прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Бибер Экса, Файтлесс и New Legion. Первое место Еврохит ТОП-40. У этого трека 5 недель потребовалось для того, чтобы дотянуться до вершины нашего хит-парада. Но посмотрим, насколько хватит сил, насколько хватит энергии удержаться на первой месте. В общем, в пятницу будем выяснять. То есть послезавтра все должно произойти. Ну, а до этого ты можешь поддержать, ты можешь проголосовать на europaplus.ru, заглядывай, голосуй. Ну и, конечно же, в пятницу, в последний рабочий, с 14 до 16, слушай, что получилось.
1: Реклама. Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
4: Рекламная служба в Калуге. 58 88 88.
5: 58 88 88.

0: половинка нашего эфира, которая, ну, лично мне нравится, что-то есть в ней такое классное, что-то такое настоящее, что-то такое животное, да. Вот я и говорю сейчас за Second Voice и Let Me Be. Какое-то первобытное, да? Да, и, конечно же, есть суперхит от Эда Ширана «Shape of You». Ну и сильная работа от Эвелина Рокстона «Vertigo». Эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.
1: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
2: Больше хитов.
1: Больше музыки. Рекламная служба в Калуге. 58-88-88. 58-88-88.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 10.

0: Let Me Be на Европе Плюс прямо сейчас. Новый трек, классный трек. Я думаю, что из категории новинок он для многих перекочевал уже в категорию «любимые песни». Ну, надеюсь, что все действительно именно так. Ну и завтра. Завтра с утра пораньше вот так вот неторопливо, красиво можно проснуться вместе с майским «У». И вполне возможно «Let Me Be» будет в эфире. Тимур Бодров для тебя это обязательно сыграет. Сыграет с тобой еще и в игры, подарит подарки. Может быть, кто-то выиграет деньги. Это тоже возможно в майском «У». Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка. Она будет на протяжении всей вашей встречи и, конечно же, на протяжении всего дня. Поэтому завтрашний день рекомендую начинать с нами, ну а в ближайшее время продолжим с нами. На очереди Дамиана Дэвид и его суперхит Next Summer, ну а также Алекс Уоррен и Favorite Thing. Скоро все будет.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка
1: раздражения. Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс.
3: Да, будет так в ближайшие 45. Я обещаю играть только лучшую мировую поп-музыку. Один из лучших треков этой весны. Обязательно появится Боб Синклар и Кайза. I Can Wait. Менее рисковатая музыка. Это Brax, XTN, Pay to Exist. Мягкое и красивое звучание.

радость, когда можно было плясать всю ночь и получать удовольствие. Вот от этого трека я получаю удовольствие. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait. Прямо сейчас на Европе Плюс, 23.19 в Москве. Здесь по-прежнему Фомин. Обещал довести до полуночи. Я слов своих не нарушаю, держу. Ну и, естественно, обещал вам классную музыку, и она тоже есть. Алок, Бруно Мартини и Зиба услышим Hear Me Now, но прежде Сабрина Карпентер с треком, который был на вершине Еврохит Топ 40. Эспрессо.

честно говоря, напоминает мне это что-то от шведской хаус-мафии. Это Алесса конкретно. Медуза. Медуза — это совершенно другой проект. И совершенно другая, казалось бы, музыка. Но преемственность в танцевальной культуре все-таки играет немаловажную роль. Медуза и Don't Wanna Go Home на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 23:35. Двигаем вперед. Ну и не забываем о том, что если ты уже сейчас отправляешься на боковую, завтра Тимур Бодров с утра пораньше майским поможет тебе проснуться и начать новый день правильно. Ну а всем тем, кто остается со мной, погнали вперед. BTS и Swim, но прежде Offenbach и Miles Away.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Можно двигать вперед, и на очереди отличная музыка. Например, Сэм Смит и его I'm not the only one. Раньше Зейн и его

для тех, кто собирается на боковую после полуночи. Ну, в общем, вся эта музыка, и не только это, впереди здесь на радиостанции номер один в России.

0: рок-музыке разбираться на раз-два. Это Tokyo Hotel и California Nights и в Ларок. Летняя тема Another Day буквально через пару минут. Только прежде Тимур Бодров спешит напомнить, что уже в эту субботу.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджела. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Майк здесь на Европе Плюс, в Москве 0.33, а уже 8.00, да, запоминаем, здесь майская У во главе с Тимуром Бодровым. Да, бригада У у нас на небольших каникулах, но мы не можем никого оставить без утренней бодрости, без классного настроения, улетных подарков, в том числе и денежных, кстати, поэтому решили всех порадовать майским У, так что смело заводи будильник и утром включай приемник, в это время встречай день правильно в отменной компании. Пока же будем бодриться под такие хиты, которые, ну, лично я припас тут, во-первых, появится Флорайда, легендарный хит Right Round, попоем, потанцуем дружно, также Зиверт и ее хит Goodbye, ну и послушаем финской электронной музыки проект Эбен, трек Hollow, буквально через 2 минуты на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. За это время мы услышим Медуза, Хенри Камомил, I don't

0: все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся и слушаем только правильную музыку.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ладно. Ну, а авторами выступил уже прекрасно нам известный электронный коллектив из Италии. «Медуза» дополнил эту компанию фронтмен британской рок-команды «Sea Girls» Хенри Камомилл. Прошу знакомиться и запоминать. Надеюсь, что это творение ребят было не разовой акцией, и они еще как-нибудь соберутся, чтобы порадовать планету годным треком. Далее же с нами Биби Рекс и Фейтлес, абсолютно хит «New Religion». Также появятся Феликс Йен и Софилис Бекстер с мега-танцевальной вещицей «Ready for your love». Ну и Алекс Уоррен. Еще один свежий хит «Fever Dream» буквально через 3 минуты на Европе+.

очень уж хорош собой, и если тебе тоже нравится работа и считаешь, что трек должен и на следующей неделе возглавлять Еврохит ТОП-40, то обязательно загляни на наш сайт europaplus.ru и поставь за ребят лайк. А итоги этой недели послушаем уже завтра, в пятницу, вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Pink, Nate Russo и невероятно красивая история Just Give Me A Reason и Кайра, хит под названием Sore.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Москве, в Лужниках. И если верить инсайдерам, то на это шоу уже продано более 25 тысяч билетов, а это почти половина стадиона. Так что есть полная уверенность в том, что шоу будет просто невероятным. Поэтому, если кто еще не раздумывает, стоит ли сходить в августе, то мне кажется, определенно стоит. И надеюсь, что у меня тоже получится присоединиться. Ну а к нам прямо сейчас присоединятся Тедди Свимс. Послушаем немного соул-музыки. Хит под названием «Мистер Know It All». Также парень, который смог, Bruno Mars, «I Just Might» и Рэй Далтон с визитной карточкой «All We Got» уже вот-вот на Европе+. Плюс.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. «Елка. Проще». Может, проще. Лучший взлет BTS Swim. Под номером 1 Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Радиоканал Европа Плюс Калуга. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-400-360, от 3 апреля 2024 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области.
4: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ай.

0: легким, добрым хитом, который, я думаю, придется всем по вкусу. Это хит под названием «Проще». Чуть ранее появится «Медуза», «Джеймс Картер», трек «Bad Memories», вещица знакомая тоже. Ну и французские электронщики «Offenbach» и танцевальная вещица «Miles Away» буквально через пару минут на Европе Плюс. Не пропусти.
1: Радиоканал «Европа Плюс Калуга». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 400360 от 3 апреля 2024 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Калужской области. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.